0: players travel with 15 musicians. There's comfort in numbers, especially in some parts of this country where you'll find yourself on the wrong side of a redneck. And let me tell you, there ain't no good side.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the Horn. Да, Хорн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn!
2: When protest music was about standing up to presidents, not sucking up to them. This is IF99.

0: 15 musicians. There's comfort in numbers, especially in some parts of this country where you'll find yourself on the wrong side of a redneck. And let me tell you, there ain't no good side. Millions are starving everywhere while you hear about deodorant commercial.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Horn. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the Horn. Да, Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the Horn!
2: Lagos in Liberty City. It's Femi Kuti, your master of international funk, bringing all you people the rhythm on IF99.

0: Mikuti on IF 99. Now watch out for those UN guys living off the people, traveling business class, eating snails, while millions are dying. Why don't you do something to help the people?
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. Мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: Legos in Liberty City. It's Femi Kuti, your master of international funk, bringing all you people the rhythm on IF99.
0: This is Fela Kuti with Zombie, the song that made the authorities in Nigeria really angry and prompted them to burn down his house.